夜晚个地的烈王日和我心за рок шиакрин бару бра куштин хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin vernedin u verhubidin, Verhudan jiyane, Yan Kurdistan, yan!